0: publicitate.
1: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.